тамамта пиллутклута микэлгумта ассигалутнгли кугааллхкат умиоқлукуппилла уппиоқуорлукиернерам аёқутигка мактлхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли кугааллхкат литнаорат питклуку